0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики.

0: Дагестан, компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Энергия эфира. Реклама на радио.
1: Час желаний на Радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Окушантали уркуле аравуцу.
10: Окушиться даже зайца поймает на арбе.
11: Народная мудрость.
12: На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой» – the best radio 100.7 FM.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
3: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальные Cybox, Dugabo, Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfetch, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Лето в Дагестане.
11: Лето в Дагестане.
12: Радио «Прибой».

0: Прибой. Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

mountains. Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Лезгинская поговорка.
9: Вери акулуяр ханайта, фиг один рож нет худай.
10: Если бы все были умные, кто бы женился на дочери муллы?
11: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд» Мунштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Всем доброго, хорошего утра, настроение отличного. Сегодня у нас суббота, 15 августа, и, как обычно, в это время у нас гость в студии. Доброе утро, Руслан.
3: Здравствуйте, Зухра.
2: Мы уже с вами, друзья, решили тут вот встретиться в эфире, не просто встретиться, но еще и поговорить. Представляю вам семейного психолога Руслана Магомедова в студии. Сегодня он в качестве гостя и ведущего, потому как будем говорить мы сегодня о кризисе отношений в браке. Все это, я думаю, что вам может помочь разрешение конфликтов в семье, не только в конфликтах, но еще и кризисов. Если у вас возникают вопросы или вы хотите высказать свою точку зрения, то вы можете воспользоваться нашим контактным 8-988-МТС-291-1007. Можете написать любым способом и отправить нам сообщение 988-291-1007 в студии Зухра Камалова. И хотелось бы спросить, Руслан, вообще, что такое кризис в отношениях, вот чем его характеризуют, и, возможно, когда мы разберемся, что это такое, мы попробуем разобрать признаки наступающего кризиса и как с этим бороться.
3: Простыми словами, кризис – это когда старое перестает работать, а нового еще не придумали, чтобы это работало. Кризис – это перелом в отношениях, когда партнеры уже не могут справиться, не знают, что делать. И, конечно, тут требуется, чтобы оба партнера вовлеклись и начали работать, чтобы пройти этот кризис легко.
2: То есть те отношения, которые сформировались в семье, они уже перестают давать положительный эффект, то есть они перестают наверняка удовлетворять одного или обоих. Ну, а прежние методы разрешения этого кризиса не работают, я так поняла.
3: Да, у нас есть у каждого партнера свои ожидания от отношений. Но сегодня мы как раз разберем 4 этапа кризиса. Это 4 кризиса, с которыми мы все будем сталкиваться и столкнемся.
2: То есть, правильно ли я поняла, и наши слушатели, что кризис в отношениях неизбежен?
3: Да.
2: В процессе семейной жизни.
3: Просто у всех оно по-разному проходит. У кого-то легко, у кого-то тяжело. И сегодня как раз мы будем разбирать, почему так происходит, с чем это связано.
2: Ну, то есть он обязательно наступит.
3: Да,
2: я так поняла.
3: Да, кризис, он необходим. И даже в таком более широком понятии кризис, он необходим для развития и прогресса.
2: Отношений.
3: И отношений, и экономики, и в других местах. Без этого невозможно.
2: Ну, наверняка есть какие-то этапы.
3: Потому что наша жизнь ведь, она не состоит из сплошной прямой линии. В этой жизни мы сталкиваемся с разными этапами, преградами, проблемами. И вот умение разрешать вот эти проблемы как раз-таки помогает нам разрешать эти кризисы, проходить эти кризисы легко. Ну, 4 этапа кризиса, 4 кризиса основных. Первый этап – это когда, ну, я думаю, мы должны отметить, чтобы слушатели четко поняли для себя. И сегодня как раз в эфире мы будем более подробно все 4 кризиса разбирать. Первый кризис – это когда заканчиваются романтические отношения, конфетно-букетный период, и люди сталкиваются с подлинностью своего партнера, его настоящей формой, его ценностями, его взглядами. Потому что на одной внешности ведь не все держится. Обычно этот первый кризис наступает после года, 2 лет максимум. И, к большому сожалению, на этом этапе многие пары рушатся, многие браки начинают рушиться. Второй этап, когда рождается ребенок. Потому что здесь уже не парные отношения, а треугольник. Вот ребенок, муж, жена. И здесь тоже нужно определить, кто какую роль будет выполнять, как потому что прежние отношения здесь уже не будут работать. Не получится так проводить время, как до рождения ребенка, как бы они ни пытались. И здесь оба должны найти методы, чтобы научиться установить контакт. Третий кризис наступает, когда дети входят в подростковый возраст. Там уже начинают серьезные проблемы, потому что в подростковом возрасте растет маленький бунтарь, и в этот момент каждый начинает скидывать.
2: Перекладывать.
3: Да, муж говорит, вот ты не досмотрела, ты не доделала. Там жена говорит, это ты не вовлекся вообще в его воспитание. И на этом фоне очень серьезные конфликты возникают. И четвертый этап, когда дети взрослеют и уходят из семьи, и они остаются вдвоем опять. И здесь, если они растворялись в детях, если они не разрешали предыдущие кризисы, то, к большому сожалению, здесь уже все настолько охладело друг к другу, охлаждение идет, что теряют смысл даже. Они могут жить вместе, но как соседи, но не как супруги.
2: Угу. Ну вот у меня возникает такой вопрос. Кого кризис в отношениях задевает в первую очередь? Прекрасную половину человечества или все-таки сильную? Или не имеет значения?
3: Не имеет значения. Здесь в большей степени имеет значение то, кто насколько созревшая личность. Вот, допустим, муж или жена. Угу. Если хотя бы один из них подходит к вопросу со взрослой позиции, тогда они ищут решение проблемы.
2: Угу.
3: А когда, к большому сожалению, оба оказываются в позиции ребенка, я не виноват, это ты во всем виноват.
2: Угу.
3: Здесь вопрос даже не в том, кто виноват, а как решить эту проблему. Представьте, отношения – это маленькая лодка с двумя веслами, где должны грести и муж и жена.
2: Одинаково.
3: Одинаково. Угу. И вот, да, у каждого у них разные обязанности. И этот момент надо друг перед другом просвечивать, потому что там муж может думать, что она целый день ничего не делает, она может думать, чем он там на работе занимается, он только развлекается, и создается такое ощущение, будто я все делаю, а муж ни черта не делает, или там наоборот, жена ничего не делает.
2: Угу.
3: Чтобы этого не происходило, здесь важно обозначать.
2: Угу,
3: показывать, делиться, когда вечером приходит за ужином, как у нее прошел день. Не жалоба, а именно вот своими переживаниями, чувствами. И это помогает не потерять контакт.
2: Ну, может быть, кризис в отношениях еще возникает до брака. Может ли быть такое, если, например, человек собирается создать семью, но не проговаривает в будущей обязанности супруга, а, скажем, думает, что вот у нас в семье так, то угу. и в новой семье будет точно так же. То есть, если ты проговариваешь заранее с будущим супругом или супругой, как ты видишь уклад семьи, может ли это нивелировать, конечно, тут невозможно избежать кризиса, но,
3: угу.
2: но сгладить, по крайней мере, острые углы этого процесса. Или это нужно делать, когда кризис наступает? Или можем ли мы почувствовать заранее, что вот-вот может наступить кризис, и уже на этом этапе его предотвратить?
3: Ну, как я понимаю, здесь имеется в виду, если муж пытается перевоспитывать жену под себя, да?
2: Да, возможно. Угу.
3: Как это можно
2: или
3: предвидеть?
2: Наоборот.
3: Да, или наоборот, да. Угу. Как это можно предвидеть? Во-первых, в начале отношения, к большому сожалению, многие сразу начинают влюбляться. И эта влюбленность как раз-таки нам очень сильно мешает понять, с кем мы связываем свои отношения.
2: Объективно.
3: Да, объективно. Просто нужно быть наблюдателем. Вот почему у нас, когда сватываются, должно пройти хотя бы год, это минимум, чтобы понять вообще, кто он, что он из себя представляет, или она. И затем, если мы видим, что человек юлит, не договаривает, здесь не надо смотреть на то, как он ко мне относится или она, а надо наблюдать, как он вообще сам, как человек, ведет себя в обществе. По отношению к подчиненным, по отношению к животным, по отношению к другим людям, к родителям. И отсюда мы можем составить определенную картину для себя, понять, насколько мы идем в одном направлении. Но даже при тщательном анализе нельзя 100% понять. Все равно своего рода брак – это как лотерея. Мы не знаем, кто нам по жизни попадется, и это очень тяжело определить. Но здесь, делая обычные простые шаги, вы просто можете минимизировать, понять, с кем вы связываете свою судьбу.
2: Угу. Ну, хорошо. Допустим, все обговорили. Или, напротив, начинается первый этап кризиса в отношениях. Как быть? Какие признаки? Что посоветуете как психолог?
3: Да. Когда заканчиваются влюбленные периоды и наступают два подлинные личности, встречаются друг с другом. Здесь раскрываются все недостатки, которые тщательно скрывались годами. И не каждый готов, столкнувшись с этим состоянием своего партнера, смириться с этим. И начинается период перевоспитания друг друга. Она его учит не бросать носки, где попало, а он ее учит быть хорошей женой. Почему так происходит? Во-первых, на этот кризис очень большое влияние оказывает то, как родители воспитывали своих детей. Если с раннего детства мама чрезмерно одаривала своего ребенка любовью,
2: опекала,
3: и это все потом он начинает думать, что все жены должны себя вести так перед ним. И другие не хотят с этим смиряться. Или наоборот, допустим, когда девушку с раннего детства начинает ей внушать, что она все должна, она должна быть идеальной хозяйкой, она должна готовить и все такое, но она теряет свою первую роль, самую главную – быть девушкой. И вот когда она теряет себя поэтапно, для него она уже становится неинтересной. Вместо того, чтобы разрешить эту проблему, многие, к большому сожалению, начинают избегать эти отношения и искать в стороне то, чего не хватает в браке. Но здесь еще важно отметить, Зухра, что это самый сложный кризис. Если вот первый кризис они пройдут, то вероятно, что сохранится брак очень высокий. Но если именно на этом этапе люди будут упираться и говорить, у нас нет никаких проблем, это все проблемы в ней или в нем, то, к большому сожалению, это ни к чему хорошему не приведет.
2: Ну что, друзья, мы продолжим сразу после небольшого информационного блока. Я вижу, уже тут пишут нам вопросы или просто свое мнение. Это приятно. 8-9-8-8-2-91-10-07. Сегодня мы говорим о кризисе в отношениях, как его предупредить, как его решать, на каком этапе это все возникает. У нас в гостях семейный психолог Руслан Магомедов, и мы к вам вернемся.
0: Телефон прямого эфира 8-988-291-1007.
4: Реклама.
5: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова 306.
6: 8-928-501-0606.

0: требованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
7: Возвращаемся, друзья. Напомню всем тем, кто только что к нам подключился. Мы сегодня, как обычно, в это время с семейным психологом Русланом Магомедовым обсуждаем тему «Кризис отношений в браке». Мы выяснили, что несколько этапов, когда может возникнуть кризис. Но тут была фраза, что где-то после года совместной жизни, когда романтические отношения проходят, но это объясняется биохимией на физиологическом уровне, то тут открывается широко глаза, и ты видишь партнеров таким, какой он есть. Не всегда это ожидаемо. Можно, конечно, увидеть его гораздо с лучшей стороны, но самое главное еще и надо понимать, что и на тебя смотрят также критически. Ну вот, что касается кризиса в отношениях. А что может поспособствовать тому? Кстати, кризис в отношениях – это когда прежние отношения перестают удовлетворять друг друга, то есть что-то возникает, напряжение, не очень-то приятие, ну, может быть, даже где-то и ненависть внутри, раздражение. Ну, мне кажется, это может проявляться в любых, да,
8: ипостасях. Да, да, в любом,
7: а вот что может привести к ускорению возникновения кризиса в отношениях? То есть почему он может быть? Понятное дело.
8: Что может усилить.
7: Усилить или ускорить его наступление, скажем, в первые годы жизни или, скажем, первые месяцы жизни после вступления в брак.
8: Во-первых, нам тут надо отметить, что каждый кризис преподносит нам новые проблемы, с которыми мы ранее не сталкивались. И нам нужно эти проблемы вовремя решать, не оставлять их, потому что нерешенные проблемы, они переносятся, мы их с собой носим уже до другого кризиса. Что может способствовать этому? Мы часто видим в фильмах романтические отношения, где там влюбленная пара все время хотят быть вместе, там никаких секретов друг с другом. Но тут надо понимать, что страсть теряется, когда теряется загадка. Мы чаще всего вот начинаем создавать свой некий образ в голове, и мы в большей степени вот своего идеализированного партнера начинаем больше влюбляться. И вот этот идеализированный партнер во время наступления первого кризиса начинает рассыпаться прямо на наших глазах. А как это все сохранить? Как развивать? Во-первых, сохраняйте вдвоем, научитесь быть самим собой. Не пытайтесь раствориться в другом человеке, максимально везде угождать ему или ей, потому что это часто приводит к обесцениванию, теряется всякого рода интерес. Но представьте, вот если вам

0: Каждый день Зухра будет приносить курзе и на завтрак, и на обед, и на ужин. В какой-то момент начинает приедаться. Хотя курзе только по праздникам желательно кушать.
1: Ну, курзе может быть с картошечкой, с мясом,
0: да.
1: с бурагом.
0: Но, для чего я это говорю? Угу. Проявление вот этой энергетики, вот как нам в фильмах это показывают, это так не работает в реальности. Нам угу. это надо осознать и понять. Вот даже как в самом романтическом фильме это будет продолжаться в нашей повседневной жизни – мы максимум через год уже можем устать от этого всего, от mm-hmm. этой красивой картинки. Я сейчас не могу вспомнить название фильма. Был один интересный фильм с Джимом Керри, где он играл вот, в идеально... Он жил в идеальной картине.
1: Mm-hmm.
0: И он от этого устал. Почему? Потому что нету кризиса, нету сложностей, нету каких-то преград, и человек устает.
1: От однообразия.
0: От однообразия. Да, там все было идеально. Идеальная жена, завтрак, работа любимая. Все было идеально. Но он устал от этой идеальности. И то же самое происходит в наших отношениях.
1: Угу.
0: Мы устаем. Это приедается.
1: Ну вот, вы знаете, ну, возможно, это у меня такая, такая гипотеза, что некоторые для того, чтобы сохранить остроту в отношениях, начинают создавать... ситуации, где появляется ревность, правильно ли они поступают, это для того, чтобы, типа, не было кризиса в отношениях, или, напротив, нужно не ждать, или как, не воздействовать на другого человека, а быть самим собой, быть самодостаточным, то есть, несмотря на то, что в браке каждый должен сохранить свою
0: идентичность,
1: да. свое личное пространство,
0: да.
1: но не всегда это легко, конечно, сделать,
0: да, конечно.
1: Потому как есть у нас ну, своя даты, традиции, да. где ты не можешь быть просто, самим собой.
0: Просто Зухра, к большому сожалению, это понятие неправильно понимают. Сама идентичность, это не означает там, как показывают сообщество, там, как это, феминизм, да, или там еще что-то.
1: Uh-huh.
0: Не в таком смысле. А сохранение самоидентичности – это когда муж воспринимает жену такой, какая она есть, с ее характером, с ее темпераментом, с ее взглядами, с ее интересами. А она учится принимать его таким, какой он есть, не высмеивая, не обесценивая, не пытаясь перевоспитывать. Потому что когда жена начинает перевоспитывать мужа, он для нее уже автоматически становится ребенком. Вот у нее уже не один, не два ребенка, а третий большой ребенок тоже, которого надо перевоспитать. Здесь допускается большая ошибка. Она тратит очень много энергии, сил, ресурса, а потом в конце очень сильно разочаровывается, потому что не пришла к тому результату, к которому она стремилась.
1: От чего это зависит? Почему она пытается относиться к нему как к ребенку своему? Подсознательно, она... это, конечно,
0: да,
1: не специально.
0: Да, это неосознанно идет. Во-первых, роль спасателя. Она вечно, ее учили, что она должна. И вот это все, она не знает, как решить эту проблему. Она по-своему начинает решать, а муж по-своему начинает решать эту проблему. И, к большому сожалению, в процессе они приходят к серьезному кризису, когда уже идут ссоры. Просто на начальной стадии это бывают легкие недопонимания и ссоры.
1: Uh-huh.
0: А потом, к большому сожалению, кризис, как какой момент, уже выходит из-под контроля, когда там рукоприкладство идет, там повышаются так голоса, что соседи уже начинают пугаться.
1: Uh-huh.
0: Там, и тут, в этот момент им обоим важно признать, что имеется проблема, и надо ее решать.
1: А может ли способствовать позднему наступлению кризиса или, например, сглаженности характера этого процесса, если оба супруга работают?
0: Над собой.
1: Не только над собой, но имеется в виду, они заняты делом. Потому что сейчас же много считают, что жена не должна работать, что должна сидеть дома. Может ли это каким-то образом повлиять на возникновение кризиса в отношениях? Потому что ей как бы нечего делать, и ей хочется больше внимания со стороны мужа. А он, скажем, трудится, работает, устает. И вот тут на основе стресса тоже может...
0: Да, кстати, здесь можно подметить, помните, во время ковида количество разводов в стране начало увеличиваться очень резко. Почему? Потому что целыми днями в квартире муж с женой находятся. И когда они на работе оба находятся, да, так как они пересекаются только вечером, то там оба партнера приходят уставшими, просто вырубаются завтра опять на работу. Это не решает проблему, но здесь, так как точек пересечения уже намного меньше становится, эти проблемы на время отходят, но они не решаются, понимаете? Здесь наша задача не избегать этих проблем, а решить их так, чтобы нахождение вдвоем было комфортным обоим. Вот один такой случай был, когда клиентка сказала, она говорит, когда муж дома, у меня, говорит, тревога автоматически повышена. И мы начали разбираться, как он тебя бьет или оскорбляет. Она говорит, нет, проблема в том, когда я сижу, говорит, спокойно, он, говорит, начинает нервничать. Если я ничего не делаю... Угу. Он, говорит, начинает возмущаться. Иди там приготовь, иди уборку
1: а
0: сделай.
1: А вот почему он так делает?
0: Что ты без дела сидишь, что ты в телефоне сидишь. И на этом фоне накапливаются обиды. И она рядом с ним не может просто даже спокойно посидеть. И это серьезная проблема. Я, конечно, понимаю, если там с утра до вечера, если жена сидит только в телефоне, это реально проблема. Но от того, что она там отвлеклась на час, она просто хотела полежать, отдохнуть. Это отчасти наша культура тоже учит тому, чтобы жена, чтобы не сидела без дела.
1: Вот это мне
0: паника.
1: Интересно, а почему он об этом ей все время говорит?
0: И тут мы начали работать. Я сказал, я и с мужем работал, и с ней работал. И когда я затронул, спросил мужа, я говорю, а что будет, если жена будет без дела сидеть? Он говорит, ну кто-нибудь придет, говорит, и как, говорит, это она будет просто лежать, отдыхать. Как, говорит, люди к этому отнесутся? Я говорю, а для тебя важно, что подумают люди, или для тебя важно, чтобы с этим партнером тебе было комфортно? Он говорит, второй вариант. Угу. Я говорю, а может быть, тогда нам не стоит? Если тебе что-то нужно, ты можешь попросить. Она сделает. Но когда рядом с тобой человек не может расслабиться, угу, как эти отношения могут вообще развиваться? Это же просто кошмар.
1: Ну, а если еще отношения нескольких лет продолжаются несколько лет, то это невозможно.
0: Потом уже контакт между ними начал налаживаться. Здесь важно отмечать, не обязательно спор переводить все. Важно жене тоже отмечать этот момент, сказать мужу, ты вечно недоволен, что бы я ни делала. Uh-huh. И я не могу расслабиться рядом с тобой.
1: То есть надо это обговаривать.
0: Обязательно, да.
1: А что еще может привести? Ну, вот слишком долго находятся вместе. Это одно.
0: Да.
1: Вот. Спокойствие в семье – одна из важных составляющих, чтобы человек хотел прийти домой и быть самим собой, отдыхать, а не все время работать. А что еще может повлиять на недопонимание и возникновение кризиса?
0: Тут много вещей, которые могут повлиять. Одна из таких вещей, когда один из партнеров все время пытается подавлять другого партнера. Но есть такая категория людей, как объяснить? Ну, мы не скажем нарциссы, а вот,
1: узурпаторы,
0: да,
1: диктаторы.
0: Ну, вот, допустим, люди, которые любят обесценивать, обозначать, что она какая-то не такая. Или
1: а почему?
0: Он. Ну, жены тоже бывают такие, кстати. Здесь не играет роль.
1: Особенно пол. Если это при посторонних. Вот приходит гость человек.
0: При посторонних это вообще опасно.
1: А вот почему это происходит? Например, я знаю одну семью, где приходит, значит, друг в семью, семейный друг, и жена все время жалуется на мужа в его присутствии, ему, другу. Хотя, когда друга нет, она об этом не говорит с мужем. Вот почему такое происходит?
0: Конечно, в отношениях у людей и у мужа, и у жены накапливаются много внутренних обид. Да, обид. И им лишь бы куда-нибудь вылететь это все. На подружек, на знакомых, на родителей. Это очень опасно и чревато. Почему? Потому что это может быть родственник мужа. А эти люди не забудут то, как она отнеслась. Они могут сказать, вот как ей не стыдно, она на него жаловалась, а он целыми днями работает. Или наоборот, там, когда она жалуется своим близким, как он может так себя вести. И вот эти сторонние наблюдатели, они могут забить кол между мужем и женой. Они начинают сами того не подозревая подливать масло в огонь. Там близкие для жены могут сказать, под словом близкие не родственники, а именно вот подружки, там, знакомые, могут сказать, как ты позволяешь к себе такого отношения. Я бы на твоем месте давно бы его послала бы. Или наоборот, там мужу говорят, что она у тебя до обеда спит, когда другие там работают. И вот это все начинает еще больше создавать проблемы в отношениях, потому что партнер начинает думать, я прав во всем, это она, из-за нее эти все проблемы. И вот это все начинает еще сильнее накалять обстановку дома.
1: То есть, получается, рассказывая посторонним, ты даешь им право вмешиваться в твои отношения
0: и уже
1: диктовать тебе то, что чуждо, возможно, в твоей семье.
0: Да.
1: А вот мы говорили о том, что кризис отношений после того, как прошел романтический период, когда человек уже может адекватно оценить личностные качества другого человека и работать над этим.
0: Да.
1: А вот что касается кризиса отношений после рождения ребенка?
0: Да, кризис отношений, когда уже рождается ребенок, просто теряется та романтика, та страсть. Он не может, как ему хотелось бы, столько времени проводить уже с женой. Это недосып и жены, и мужа. Проблемы с ребенком, там, возить его там, к врачам или еще что-то. Вот, можно сказать, появляется лишний человечек в твоей жизни, который требует 100% внимания к себе. Это ребенок. И тут с пониманием нужно отнестись и мужу, и жене. И они должны договориться, как решить эту проблему. Давайте сейчас я выступлю в качестве адвоката мужа и жены.
1: Давайте.
0: Вот, допустим, выступая в качестве адвоката мужа, да, в чем он страдает? Во-первых, он становится обделенным вниманием. И если внутренне он это чувствует пустоту, а наших мужчин как учат? Ты должен все держать в себе, ты не должен ныть, ты не должен
1: жаловаться.
0: И он это все внутри себя держит. И он начинает думать, что жене важен только ребенок и никто больше. А она, конечно, всецело, так как молодая мама, она не понимает вообще с этим ребенком, что надо делать. И повышается у нее тревожность, все это такое. Он начинает всячески думать уже о себе, почему, допустим, ее внимание к нему падает. Близость практически теряется в этот период после рождения ребенка, и на этом фоне, к большому сожалению, создается дистанция между мужем и женой. И в этот момент, если, конечно, муж вовремя не спохватится, не обсудит, не проработает, обсуждать тоже ему будет очень тяжело, потому что она после родовой депрессии может находиться, жена. Но она по-разному может проявляться. Все равно это большой стресс после рождения ребенка. И вероятность измены в этот период очень высокий. И только контакт, только разговор, диалог может здесь помочь выйти из этой ситуации. Выступая в качестве адвоката жены.
1: Мы это сделаем сразу после информационного блока.
2: Познай себя. Консультация эксперта. Телефон прямого эфира 8-988-291-1007. Реклама на радио.
3: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
1: Возвращаемся, друзья, к вам. Мы сегодня говорим о кризисе отношений, который возникает после рождения ребенка. Сейчас Руслан Магомедов, семейный психолог, выступил в качестве адвоката мужа. То есть он объяснил, почему может происходить измены, потому что он чувствует обделенным себя вниманием, вниманием тем, которые он привык испытывать, ощущать до рождения ребенка. Ну, как вы думаете, ну вот хотелось бы, вы выступили в качестве адвоката мужа, то есть вы оправдываете, почему он идет изменять, или здесь, возможно, с его стороны какие-то шаги, чтобы этого не случилось, то есть что нужно ему предпринять, чтобы...
0: Чтобы не было измен.
1: Чтобы не дойти до того момента. Может быть, часть обязанностей или часть заботы о ребенке взять на себя, или поговорить с супругой, или просто переждать, потому что это все-таки, тем более, если ребенок рождается впервые, и мама учится быть мамой, а он должен быть как бы тут, ну, а вот
0: давайте
1: она
0: рекомендации жене дадим здесь, так как я выступаю в качестве адвоката мужа.
1: А, давайте.
0: Допустим, что можно посоветовать жене?
1: Да,
0: во-первых,
1: в этом случае.
0: Если она чувствует охлаждение резко, что он пропадает, есть какие-то подозрения, там, общение и все такое, она должна, во-первых, признать этот факт. Проблема не в том, что она плохая, а проблема в том, что он свою потребность закрывает другим способом. Да? Uh-huh. И как только она проговаривает этот момент, потому что многие жены думают так, после рождения ребенка у нее либидо падает. Но это природой так заложено, что у нее
1: такое... Все направлено на воспитание ребеночка.
0: Да. Угу. А у мужа ведь все остается как есть. И в
1: гормональный
0: итоге,
1: фон.
0: Да. Угу. И у него такое ощущение, что она остыла к нему. Потому что здесь уже обсуждаются только бытовые вопросы, какие-то личные переживания, чувства уже как будто бы вообще перестают обсуждаться. И на этом фоне возникает не только вот касаемо близости или чего-то, а именно возникает большая внутренняя проблема. Здесь, если она аккуратно этот момент начинает обсуждать и говорить, и находит разные методы не потерять контакт друг с другом, пытаются вот касаемо ухода за ребенком какие-то моменты решать. Просто здесь важным пунктом является, чтобы все в быт не уходило, не переводить. Вот есть бытовая проблема, только тогда контакт с мужем происходит. И у него такое ощущение, что от него постоянно чего-то хотят.
1: И только вот. Использовать его для решения проблем. Ну, это все семейные отношения.
0: Хорошо, сейчас вот выступая в качестве адвоката жены, что здесь происходит?
1: Давайте.
0: Во-первых, это новый опыт для нее, это большой стресс для нее. И ей хочется, наоборот, поддержки мужа. Она, наоборот, думает... Я же там с этим ребенком не пришла сюда, в эти отношения. Почему он такой отстраненный?
1: И думает только о себе.
0: И у нее тоже накапливаются свои обиды. Касаемо там близости и всего такого, она думает, ну, раз мне не хочется, наверное, ему не хочется этого. И тут...
1: Вот что должен делать супруг, чтобы у нее не возникли вот эти чувства обиды, чувства то, что ей только необходимо заботиться? То есть она ведь тоже себя, наверное, ощущает брошенной со всеми проблемами.
0: Да, и именно здесь важно, чтобы и муж, и жена говорили о своих чувствах, не обвиняя другого. Позиции чувств – это самое безопасное. Когда он начинает говорить, ты знаешь, когда вот у нас этого не происходит, я ощущаю, что я тебе безразличен. Муж не боится это говорить, он проговаривает этот момент. А потом жена говорит, она не оправдывается, она говорит, да, я это вижу, я это чувствую, я, честно говоря, очень устаю с ребенком, мне тоже очень хотелось бы с тобой проводить время, но... Особенно первый год – это самый сложный период. Но давай хотя бы вот какую-то альтернативу придумаем. Угу. Как мы можем проводить время вместе? Потому что он же тоже со своей женой хочет проводить. Вот тут два ребенка, большой ребенок и младший ребенок требует внимания. И она уставшая от всех. Здесь, когда происходит вот этот диалог, то постепенно контакт начинает восстанавливаться.
1: Угу. Ой, интересное дело. Ну, я думаю, что мы сегодня всего по чуть-чуть затронем. Хотелось бы еще вот к третьему этапу перейти, о том, что ребенок достигает подросткового возраста, и здесь начинаются проблемы, когда начинаются проблемы, то, что ты не можешь контролировать этого ребенка.
0: Да.
1: Но обычно как? Вот мальчик, отец должен заниматься воспитанием, и то есть взять на себя бразды правления в воспитании именно мальчика. Что касается девочки, муж считает, что тут мамочка должна постараться. А вот как вы думаете, как специалист в этом деле?
0: Ну, вообще в идеале было бы, чтобы воспитанием занимались оба родителя. Воспитание – это большая ответственность, которую мы порой сами не понимаем, насколько вот эта дисциплина, воспитание, работа с ребенком может повлиять в будущем на его судьбу. Нам кажется, балуя своего ребенка подарками, еще чем-то, то мы помогаем ему сформироваться как личность. На самом деле это не так. Наоборот, мы притупляем его желание чего-то достигать в этой жизни, если мы все его хотелки начинаем исполнять по щелчку. Теряется вкус жизни. Второй вопрос касаемо телефона. Да, вот постоянно дети сейчас сидят целыми сутками в телефоне. Ребенку не хватает внимания ни папы, ни мамы. Там даже физически они могут находиться рядом. Самое страшное, когда вот сидит папа или мама, маленький ребенок смотрит к ним им в глаза, да, и ребенок не получает зрительного контакта. Вообще, в идеале, именно даже во время грудного вскармливания, ребенок внимательно смотрит в глаза матери, и ему необходима порция улыбки, взгляда мамы, то, что его утешает ребенка. Взрослея тоже, когда ребенок получает достаточно внимания и от отца, и от мамы, это могут быть просто прогулки, времяпровождение, игры, и в процессе у ребенка формируется здоровая самооценка. Но в подростковом возрасте это все начинает уже выходить. И тут, конечно, ни один, ни мама, ни папа не хотят признавать свою ответственность за это. И они начинают перекладывать друг на друга, говорить, вот ты виновата за то, что ты не досмотрела это, ты виноват, потому что тебе было безразлично. И, к сожалению, этот кризис довольно-таки бывает напряженным.
1: А возможно ли его разрешить?
0: Да, да. Вот здесь надо решить, кто какую часть работы с ребенком берет на себя. Допустим, кто делает уроки, да, помогает делать уроки, кто занят там кружками, кто привозит, увозит. И эту часть надо обозначать как настоящую работу. Все взваливать на жену или на мужа – это не совсем правильно. Но даже если там берет, там жена, допустим, на себя эту часть. У нас в Дагестане часто большую часть с детьми связанной идет на жену, то это надо признать точно так же, как работу, которую она делает очень большую.
1: Но муж это... при этом должен ее поддерживать. Вот,
0: да, да, да.
1: Если, например, она говорит, надо и финансово, и
0: эмоционально.
1: Например, она говорит ребенку, нужно садись за уроки.
0: Да.
1: А при этом муж не поддерживает жену. То есть он просто молчит. И ребенок смотрит на реакцию отца,
0: да,
1: и думает, ой, это не обязательно. Вот,
0: да,
1: как, вот как быть? Вот кто может объяснить мужу, что так поступать нельзя, что нужно поддержать?
0: Самое опасное здесь, когда там мама говорит, сейчас, допустим, время спать, а муж, чтобы показаться хорошим, разрешает им не спать. И, ну, обесценивание, допустим, требования матери или отца, наоборот, тоже может быть, это чревато. Как раз-таки в подростковом возрасте ребенок уже начинает грубить, ну и второму родителю тоже, или мужу, или отцу, или матери, разницы нету. Для этого партнерам надо объединяться в процессе воспитания. Допустим, он нагрубил маме, отец не должен сложа руки сидеть и смеяться над мамой. Он должен поддержать свою жену, показать, что они одно единое целое. И вот когда дети это видят, они начинают уважать их и считаться с ними.
1: И тогда кризиса в отношениях, в семейных...
0: Минимально, да.
1: Минимально.
0: Да.
1: А вот, если вы позволите, перейду к следующей теме, когда вы обозначили четвертым этапом возникновения кризиса в отношениях, когда дети выросли, когда они создали свои семьи, и, скажем, имеют ли...
0: Вышли из дома.
1: Вот вышли из дома или живут в одном дворе с родителями.
0: Да.
1: В каком случае кризис более тяжко переносится и возникает вообще?
0: Да. Прежде, пока мы приступим к обсуждению этой части.
1: Да, мы прервемся на небольшой информационный блок и ответим на этот вопрос сразу после рекламы.
2: Познай себя. Консультация эксперта. Реклама на радио.
12: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
13: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24.
12: Мегафон 550-88-55.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
16: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
17: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
19: Познай себя. Консультация эксперта.
1: Ну, экспертом в студии у нас является Руслан Магомедов, семейный психолог. Говорим мы о кризисах в семейных отношениях. Дошли мы до четвертого этапа, и на мой вопрос вот за эфиром я просто полюбопытствовала, какой кризис наиболее остро ощущается вот из этих четырех, о трех мы уже сказали. И сейчас, я думаю, что многих, наверное, заинтересовал этот вопрос.
0: Да.
1: Какой кризис более остро протекает? Первый, понятно,
0: да,
1: когда романтические отношения перестают иметь место. Влюбленность как бы остается на стороне. И последний этап.
0: И последний, четвертый кризис. Когда дети уходят из дома, и они остаются наедине, и они понимают, что ничего уже их не связывает. Потому что там были дети, быт, какие-то требования к друг другу, и это как-то держало на нитках эти отношения. Но потом уже идет осознание, что им некомфортно друг с другом. Как часто мы можем видеть, в первом кризисе многие пары разводятся, если они не решают этот кризис. А в четвертом кризисе они живут вместе, но это уже мертвые отношения. Это очень страшно, когда потери нету никаких чувств друг к другу, никакого понимания, им не интересно друг с другом. У них совершенно различный подход к жизни, взгляды на жизнь. И они уже настолько устали друг от друга, что даже говорить уже не хочется. Просто на этапы ссоры, пока есть ссоры, семейным парам надо понять, еще есть возможность спасти эти отношения. Угу. Когда уже прекращаются ссоры, идет полное безразличие. К сожалению, там уже очень тяжело бывает восстановить эти отношения. Когда человек в полной мере уже разочаровывается в другом человеке.
1: Ну, у нас ведь браки в основном совершаются между близкими людьми, я имею в виду дальними родственниками,
0: да.
1: И родственные отношения все-таки удерживают от крайнего шага, от развода, от... Ну, вот тут многие пытаются оставить брак в том состоянии, в котором он есть, то есть они не разрушают его, не требуют развода, а берут еще дополнительное... жену.
0: Да.
1: Вот как быть в этом случае? Стоит ли так поступать мужчине, и как реагировать женщине на это? Чтобы сохранить все-таки отношения. Да, может быть, они здесь... мертвы, но мне кажется, все равно не все потеряно. Столько
0: здесь
1: лет...
0: универсальный совет тяжело дать, потому что все пары, они уникальны и неповторимы. Для некоторых, допустим, такое отношение к жизни – норма, хотя от этого страдают оба. Хотя даже если они родственники, как бы там ни было, возможно, даже после 40, и после 50, и даже после 60 лет у них сложится иначе судьба. Главное – признать проблему. Это самое сложное. Когда человек признает эту проблему, он уже начинает пути разрешения конфликта искать. Uh-huh. А пока человек игнорирует это, он говорит, это в ней проблема, она говорит, это в нем проблема, и никто не хочет даже обращаться и работать с этой проблемой, но никто не решит эти проблемы. Они вот такое ощущение, Зухра, что такие пары сидят и ждут, что пока в один прекрасный день что-то произойдет, само по себе их проблемы разрешатся. Но никто, ни родственники, ни дети, никто не сможет эту проблему решить, пока они вдвоем осознанно не обратятся к специалисту и не будут работать над этими отношениями, чтобы наладить контакт друг с другом. Лучше не доводить до этой крайности и вовремя, пока они молоды, пока жизнь бьет ключом, пока они вот на начальной стадии, если они будут прорабатывать, дальше уже даже в 60 лет и в 70 лет они могут такие романтические отношения выстраивать. Это же прекрасно.
1: Да, тем более, что он их очень многое объединяет в жизни.
0: Да.
1: А что вы посоветуете нашим слушателям, которые сейчас прослушали нашу программу? Возможно, где-то какую-то ситуацию они взяли на заметку. С чего начинать решать кризис? Кроме так, ну, вы говорите о том, что надо проговорить. Ну, желание обоих должно быть проговорить.
0: Да.
1: Ну, каким образом это можно начать?
0: Да. Кризис – это все равно с тем, с каждым, с, каждая пара с этим столкнется, и это надо признать. Прохождение кризиса чаще всего бывает очень болезненным и тяжелым. И в этот момент здесь нам надо осознавать, что кроме нас самих, и такую же боль переносит наш партнер по жизни. И если здесь мы чуть-чуть переключимся на своего партнера и проявим заботу и поддержку, и скажем, вот, что нам обоим так тяжело, давай мы найдем пути решения, тогда уже партнер тоже начинает вовлекаться в решение этой проблемы. Потом второй момент, конечно, хочется пожелать всем нашим зрителям, чтобы эти и слушателям, чтобы они легко проходили эти этапы, работали над своими отношениями. Как в начале эфира я сказал, отношения подобные двум партнерам, которые работают своими веслами. Чтобы они прикладывали усилия на начальной стадии в развитии отношений, чтобы в будущем им было максимально комфортно друг с другом.
1: Чего делать не рекомендуется?
0: Не рекомендуется во время кризиса, допустим, принимать быстрые решения. Потому что сказанные какие-то слова, многие, к сожалению, начинают пугать разводом. Это очень чревато. Когда один из партнеров слышит, что другой готовится к разводу, уже постоянно человек будет находиться в тревоге. И плюс к тому, он уже начинает понимать, с этим человеком я никогда себя ненадежно не буду ощущать. И чтобы этого не происходило, аккуратно взвесьте все, обсудите все моменты и начинайте идти на контакт. Если партнер не идет на контакт, создавайте дистанцию хотя бы на время. Хотя бы это, возможно, поможет ему или ей идти на работу над собой.
1: Некоторые, ну вот у нас осталась всего там минута, некоторые используют детей для решения кризиса и настраивают детей против...
0: Против партнера.
1: Да. Что в этом случае посоветуете?
0: Да, понимаете, здесь метод бумеранга потом сработает. Если вы настроили ребенка против его отца или маму, это все вернется завтра к вам. Поэтому не стоит этого делать. Какой бы ни был, это его родитель. И, конечно, если там человек аморальный образ жизни ведет, я понимаю, они пытаются оградить от родителей, если там зависимость у родителей, какие-то еще проблемы. А в другом случае не стоит и нужно самим решать свои проблемы, потому что кроме самих пар эти проблемы никто не решит. Ни родители, ни дети, ни родственники.
1: Спасибо большое. В гостях у нас был Руслан Магомедов, семейный Спасибо. Психолог. Говорили мы сегодня о кризисе отношений. В следующей программе, друзья, мы обязательно продолжим тему про сохранение отношений, про то, что может их разрушить. Так что анонсы слушайте в течение недели. Всего вам доброго. Будьте здоровы.
0: Всего доброго.
20: В Дагестане 11 часов.

0: песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Ну вот, друзья, мы перешли границу нового. Сегодня у нас 15 августа. Ровно половина осталась до конца лета. Я думаю, что многие с вами продолжают отдыхать, улыбаться, радоваться жизни на полную катушку, а также расслабляться вместе с нами. Ну а ретро-час – это лучшие хиты 20-го столетия, которые нам напомнят о том, что было. Мы сегодня говорили о семейных отношениях, и кто-то вспомнит этот романтические отношения, взаимоотношения до брака. И наверняка у вас будет возможность это все освежить в памяти, потому что мы с вами сильные. Ну, а погода сегодня будет прекрасной, теплой, не знаю, насколько солнечной, но дождь нам обещает. Что касается музыки, то только лучшее для вас. Студия Зухра Камалова, до 14 мы вместе.

0: Он на новенькой машине. А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте 1 000 000 рублей или автомобиль.
1: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образования. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
9: Сегодня у нас 15 августа, друзья, и на календаре есть такая дата, день рождения, слово «Алло». В 1876 году знаменитый ученый, изобретатель Александр Белл представил на выставке в Филадельфии свой аппарат, который предварительно назывался «Невидимая речь», но вскоре получил название «Телефон». Именно этим названием мы пользуемся сегодня, повсеместно применяя стационарную сотовую связь дома и на рабочих местах. Данное изобретение было замечено на выставке после того, как король Бразилии Дон Педро II смог услышать слова, сказанные Беллом, исходящие из трубки телефона. Король был, конечно, поражен и пришел в неописуемый восторг от изобретения, которое действительно на те времена поражало воображение. Но, несмотря на то, что звуки, слышимые человеческим ухом, были, конечно, в первом аппарате несовершенны, разобраться, что говорит человек на другом конце провода, было непросто, изобретение было уготовано история колоссальной роли. При этом, безусловно, возник актуальный серьезный вопрос, а как обращаться к своему собеседнику, которого можно только слышать? Белл предложил использовать английское слово «эй», то есть «hello», да, так, при помощи которого моряки приветствовали встречные корабли, но это слово не прижилось. В то время другой американский ученый Томас Эдисон, работавший над усовершенствованием телефонного аппарата, предложил использовать английское слово «hello», что переводится «привет», просто, понятно и привычно. Так что сегодняшняя дата – день телефонного приветствия. Ну а мы этим временем, друзья, движемся дальше. У нас есть еще и печальные даты, но я думаю, что не об этом.

0: Ричард Маркс и «Азарт». Именно так называется композиция. Но раньше на дискотеках это был медляк. Под него танцевали, под этот сингл. Ну, по крайней мере, думали, что он о любви. На самом деле, вышла композиция в 91 году. Она была включена в альбом Ричарда Маркса. По его словам, вдохновением для песни послужил реальный инцидент, произошедший в его родном городе Лейк-Форест, штат Иллинойс. Он услышал историю об убитой женщине, дело которой так и не было раскрыто, и трагедия неразгаданной тайны задела его за живое, и он начал сочинять текст в своей голове, так что это детективная композиция. Кстати, когда он ее сочинил, он даже не подумал о том, что она станет намного известнее, чем он предполагал. Кстати, идея, которая пришла, и история была удивительным, когда завоевала хит-парады 14 странах. И, конечно, мы вспоминаем с вами о том, что было. Но еще мы не забыли о том, что сегодня 15 августа. Сегодня отмечается День археолога в России, День авиастроителя. Есть немного прискорбная дата – День памяти Виктора Цоя. Это не просто музыкант, автор многих известных песен, актер, художник, человек-легенда, лидер, основатель группы «Кино». Он вошел в историю советского рока и кинематографа, став символом перестройки. Кстати, фильмы с его участием, если вы помните, «Асса», «Игла» и многие другие киноленты документальные – это яркий знак 90-х. Он писал и исполнял произведения, в которых был не только глубокий смысл. Со сцены он говорил от имени поколения, выражая эмоции и чаяния своей эпохи. Насколько он был и остается любимым, свидетельствуют многие факты. Практически во всех крупных городах страны и ближнего зарубежья есть стена памяти Цоя. В Санкт-Петербурге, Вильнюсе, в Москве, Барнауле установлены памятники рок-музыканту. Есть парки, улицы, скверы, названные его именем. Но самое главное – песни. Никогда его не забывают. Записи транслируют, ну и наш эфир, друзья, не исключение из правил. Я думаю, что сразу после небольшого информационного блока мы услышим композицию от группы «Кино». Если у вас есть какая-то своя композиция в его исполнении, то вы сможете быстренько написать нам сообщение на номер 8988-291-1007.
1: Реклама. Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой. О погоде.
1: Ну что, друзья, мы отправимся сейчас в Махачкалу, столица Дагестана. У нас пасмурная погода. Днем и вечером ожидают небольшие осадки в виде кратковременного дождя. Геомагнитное поле сегодня неустойчивое. Температура морской воды 27 градусов. Ну а ветер легкий, северо-западный, с порывами до 4 метров в секунду. На море штиль, друзья. Атмосферное давление чуть выше нормы. В Кизляре 23 градуса. Кратковременный дождь утром и вечером. Днем пасмурная погода. В Кизилюрте, в Хасавюрте 22 градуса, в течение дня кратковременный дождь. В Буйнакске 18, кратковременный дождь, 16-17 температура вечером. В Избербаше и в Дербенте 22 градуса, кратковременный дождь. Вот такая погода у нас в течение суток.

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну что, приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. В студии Зухра Камалова. Этот час мы пройдем с вами вместе. И, конечно, ваши приветы и поздравления по курсу. Любыми способами на этот номер 988-291-1007 можно нам написать. И я постараюсь сделать все возможное от меня для того, чтобы услышали песню не только вы, но и тем, кому все посвящается. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.
2: И вот одно из сообщений, с которого мы и начнем нашу программу. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой» вам от нашего коллектива СПК «Янги Юртовский». У нашего коллеги-водителя, погрузчика Таймасханова Эдика Селени Индирей завтра день рождения. В воскресенье мы не работаем, вот и хотели бы сегодня поздравить и послушать, и, да, главное, подарить ему песню Маржана Таджиевой. Вот, а также хотят поздравить Эдика наши экскаваторщики и подарить ему зажигательную композицию. Спасибо вам заранее. Ну что, я думаю, что этот музыкальный подарок сегодня для Таймасханова Эдика. В исполнении Маржана Таджиева песня называется «Индирейские парни» для вас.
3: Час желаний.

0: Индивийские парни, так называется композиция Маржана Таджиева. Это музыкальный подарочек от всего коллектива СПК Янги Юртовский, потому как они поздравляют своего коллегу, водителя-погрузчика Таймасханова Эдика и Селини Индири с наступающим днем рождения. И желают вам, пусть жизнь дарит вам светлые моменты, искренних людей рядом и тепло, которое будет согревать любой день. Гармонии, любви и вдохновения во всем.
1: Час желаний. Час желаний.
0: Но следующая композиция Игоря Талькова «Чистые пруды» для Николая Юрьевича из Махачкалы. С пожеланием хорошего, чудесного дня и настроения отличного.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Замечательная композиция Игоря Талькова «Чистые пруды». Сегодня для Константина Юрьевича из Махачкалы. Мы, друзья, продолжаем поздравлять. Поздравления приходят в виде сообщений. Кстати, вы можете поучаствовать, заказать любимую песню, поделиться настроением. Так, 8-9-8-8-2-91-10-0-7. Вижу уже здесь, пытается до нас достучаться и правильно делает. Почему? Да потому как всегда приятно подарить музыкальный подарок. Вот. Я пытаюсь, друзья, конечно, найти ту композицию, которую вам хочется, и делаю это с большим удовольствием. Пришло нам сообщение из Астраханской области. Привет, прибой, здравствуйте, Зухра. Так оно начинается. Хочу поздравить свою бусинку Марьям с днем рождения. Солнышко мое, расти здоровой, счастливой, на радость нам, чтобы тебя окружали только хорошие люди. С любовью, тетя Наида. Послушаем что-нибудь детское. Ну, например, «Пусть бегут неуклюже». Вот, будем подпевать, потому как раз в году день рождения, действительно, это то, что нас делает счастливыми. Вспоминаем свое детство и подпеваем вместе.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке,

поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: Музыкальный подарочек для бусинки Марьям. С днем рождения поздравляет вас любящая тетя Наида. Растите, расти здоровой, счастливой, на радость нам. Вот такие слова.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
5: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.ru.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат

0: после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Ай, далалай, подпевали. Руслан Тупиев и его новая работа «Мечта бедняка». Вот такой, друзья, прекрасный сингл, который вы можете запомнить и заказать. Итак, Руслан Тупиев, «Мечта бедняка» в нашей программе. И есть у нас сообщение, пришедшее на номер 8988-291-1007. Любым способом, друзья, можете направить нам сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет Айше, Асият, Абдурахману, Зауру, Мухаммаду и пожелать им отличных выходных.
1: Сейчас.

желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Михаил Гулько, «Белая береза». Сегодня строительные... Так, вот что, песня посвящена Ибрагимовой Мадине, строительная поликлиника, специально лаборанту. Ну что, это Махачкала на прозе. Любители шансона тут откликнулись из Астраханской области. Ох, в детстве под гитару эту песню с пацанами пели возле подъезда. Ой, вспомнила свое детство, пишет наша слушательница. Ну что, думаю, многие из вас не только вспоминают, но еще и решили подарить подарки, которые радуют всех тех, кто дорог вам. Либо коллеги по работе, либо соседи, родные, близкие, либо вы сами для себя можете сделать подарок. Итак, мы продолжим. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: На радио «Прибой» час желаний.
9: Немного времени осталось до конца программы. Друзья, вы тоже можете направить нам сообщение, успеете это сделать любым способом. Самое главное, запоминайте наш номер 8-988-291-1007. Можно еще воспользоваться голосовой почтой, если вы особенно за рулем. Кстати, желаю вам счастливой дороги. Уже дождь, друзья, накрапывает в Махачкале. Ну, а у нас сообщение из Германии. Добрый день, фрау Зухра Камалова. Ну вот... Гутен так, хочется ответить. Хотел бы поблагодарить ведущих радиостанции «Прибой», людей, которые делают ваше радио таким, каким оно есть. Людей, которые каждый день с утра до вечера, иногда без обеда, перерывов, самоотверженно создают атмосферу радости и счастья. И мы, благодарные слушатели, находясь на большом расстоянии, все равно находимся вместе с Дагестаном. Спасибо за то, что вы делаете нас такими, какие мы есть. Мы от вас, несмотря на далекое расстояние, все-таки мы с вами вместе. Хотелось бы услышать песню Рината Каримова «Незнакомка» и подарить всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой». Еще так, данк еще. Ну что, всегда пожалуйста, это приятно. Так, есть у нас еще сообщение. Ага, салам, Зухра. Вот так начинается подпись в рейдинга. Хочу поздравить сегодня всех тех, у кого свадьба. Завидую тем, кто на свадьбе гуляет. Жаль, что из-за работы у меня не получилось приехать в Дагестан. Поэтому желаю семейного счастья всем-всем молодым и, конечно, родителям. Зажигательную лезгинку. Ну что, в ближайшее время будет.
8: Час желаний.

0: Незнакомка Ринат Каримова в эфире радиостанции «Прибой», где продолжается программа «Час желаний», друзья. Ну, а наш контактный не стану вам объявлять, потому как совсем скоро вы это услышите. Ну, вот сообщение. Салам, прибой, пишет вам постоянный слушатель из Буйнакска. Огромный салам всем ведущим, всем-всем, кто слушает и кто находится в дороге. Поставьте, пожалуйста, песню на аварском языке Белика Абасова «Случайная встреча».
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Выбирай! Выбирай то, что нравится!
10: Ну а спонсором программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
11: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Час желаний. Час желаний.
10: Еще есть у нас на одно сообщение время. Доброе время суток всем. Вот так начинается следующее послание. Радиостанция «Прибой» — самая мощная, лучшая, позитивное радио. Ну, спасибо за комплименты. Ой, а ведущий просто огонь. Да, да, да, да. Давненько у нас не было таких сообщений. Спасибо, что вы у нас есть. Хочу передать огромный привет Ольге и Евгении из Москвы, которые под приятным впечатлением от местного колорита. Гости нашей республики. Хотим пожелать им мира, добра и благополучия. С уважением, постоянные слушатели. Радиостанция «Прибой» – лучшее радио нашей прекрасной страны. Город так держать, и если можно, песню в исполнении Руслана Гасанова, Абакара Курбанадамова и Рашида Богатаева «Кавказ». А почему бы и нет?
0: Час

0: час желаний.
1: В Дагестане 13 часов.

0: про друзей, именно так называется композиция Садаят Магомедовой, которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». 13.04 показывает нашу студийную, микрофон Зухра Камалова. Еще 55 минут я вместе с вами в одной компании. Ну и, конечно, поздравляю всех тех, кто любит отмечать Спасы. Ну, например, 19 числа будет яблочный Спас, а уже вчера начался медовый. Но есть какие-то предостережения, потому как мед, он очень вкусный, но его есть нельзя. А кому же нельзя, об этом в нашей рубрике.
1: Обо всем понемногу.
0: Оказывается, мед нельзя есть людям с аллергией на пыльцу растения. От потребления такого меда нужно отказаться людям, страдающим бронхиальной астмой и рядом других проблем со здоровьем. Для этого предупреждают врачи-аллергологи и иммунологи. По словам специалистов, аллергия на сам мед встречается достаточно редко. Ее главными причинами становятся разные компоненты продукта, в числе которых пыльца растения, с которых пчелы собирали нектар, а также белки самих насекомых, следы прополиса и другие продукты улья. Особенно осторожными стоит быть людям с аллергией на пыльцу растений. У пациентов с полинозом мед дает реакцию часто, и своим таким пациентам обычно не рекомендуют, подчеркивают врачи. В группу риска также входят пациенты с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и другими пищевыми аллергиями. При этом симптомы аллергии в большинстве случаев могут появиться спустя несколько минут и до получаса после употребления меда. Среди возможных признаков врачи называют зуд, отек губ, век, покалывание во рту, насморк, кашель, тяжесть в груди и крапивницу. В тяжелых случаях, при которых необходима срочная медицинская помощь, также возникает затрудненное дыхание, резкая слабость, отек дыхательных путей и падение давления. Вот. И мед, кстати, рекомендуют хранить в теплом месте, куда не попадает свет. По словам экспертов, это место должно быть жарким, не должно быть, или слишком холодным. Согласно ГОСТу, продукт оставлять в сухом темном помещении, температура которого не превышает плюс 18. Самые полезные для здоровья сорта меда? Об этом далее в нашей рубрике.
1: Обо всем понемногу.

0: Реклама на радио.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Гимн Даргинский, именно так называется эта композиция «Друзья». Вы наверняка услышали голоса всех звезд даргинской эстрады. Ну, а далее у нас новая песня. С удовольствием ее объявлю. Белик Абасов. Песня называется «Постой». Песня на русском языке в рубрике «Премьера». Но прежде чем мы послушаем песню, мы расскажем о погоде. Пишут нам, что в Дербенте моросит немного. Ну, а что ожидается в других населенных пунктах?
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Небольшие осадки в виде дождя в Махачкале. Воздух прогрелся до 23 градусов. Соотношение температуры и влажности комфортно. Если вы собираетесь выйти, то лучше захватить с собой зонт. Местами пройдет небольшой дождь, он сохранится и вечером. Температура 21-22. И завтра нас день балует осадками. 20-21 ночная температура. В Кизляре 24, кратковременный дождь. Вечером температура до плюс 18. В Кизил-Юрте и в Хасавюрте 23 градуса, также кратковременный дождь, плюс 18 ночью ожидается. В Буйнакске уже 18 градусов, ночью до плюс 16. Осадки в виде кратковременного дождя днем, ну а ночью обильнее будут осадки. Так, в Избербайджане

0: Чаша 23 градуса, кратковременные дожди, в Дербенте 23-24, кратковременно перейдет в обильные осадки в виде дождя, ну а ночью температура 22, температура морской воды 27 градусов, ветер легкий северо-западный, с порывами до 5 метров в секунду, на море штиль, ну а геомагнитное поле неустойчивое.
1: Слушайте внимательно, новинка на радио «Прибой».

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ирина Раймес и Халид «Навсегда», так называется композиция, по просьбе наших слушателей прозвучала она в эфире, но совсем скоро, друзья, мне придет время сказать вам до свидания, но пока расскажу о ситуации на дорогах.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, что у нас творится в Махачкале? Да, в Махачкале, конечно, есть заторы, особенно... Вот если выезжаете вы в сторону Хасавюрта и напротив Махачкалу, то по Хасавюртовскому шоссе до переезда на ТЮБЭ и ну, до значительной длительности пробка наблюдается в районе селения Каркмаскала до этого селения, прям впрочем, до переезда. Есть еще при въезде на проспект Кушинского со стороны Хасавюртовского шоссе до перекрестка на Семендер, на проспект Казбекова. А также в районе Северного автовокзала по проспекту Кушинского, не доезжая до Цумадинского рынка, также есть замедление движения. Небольшой участок по улице Камаева и Магомед Тагирова, по Гейдара Гаджиева до троллейбусного кольца, а также по Магомед Тагирова небольшой участок. В связи с ремонтом автодороги по проспекту Шамиля небольшой участок. Ну и значительный участок от Восточного рынка, а также от Хаджи Булача, вот, и рынка Ирчи Казака до проспекта Гамидова и в обратном направлении, а также по проспекту Шамиля и по проспекту Гамидова до вот этого перекрестка. Так что, друзья, планируйте маршрут заранее. Небольшой участок по улице Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расул Гамзата и чуть далее, и небольшие участки по Петра Первого. Так все остальное у нас свободно. И есть новости для автомобилистов Дагестана. Сводка о ситуации на утро сегодняшнего дня. Один населенный пункт в одном районе остается без транспортного сообщения. В Гиргебельском районе на региональной трассе границы Чеченской республики Ботлях-Хунза-Хараканская площадка на 133-м километре в районе Красного моста проезд для машин приостановлен. Специалисты ведут восстановительные работы для жителей Хунзахского, Шамильского, Тлеротинского районов и Биштинского участка. Организованы объездные пути. Махачкала, Буйнакск, временный поселок Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда и Махачкала, Леваши, Гиргебель, Курми, Гунипская ГЭС, Карадах, Чалда. В Тлеротинском районе из-за повреждения опоры, деформации мостового пролета нет проезда к селу Талсух. Идет обустройство временной переправы.
1: Пробки на дорогах. Of my trucks I can

Это очень личная история любви. Спасительница, именно так называется композиция Алекса Уоррена. Конечно, история любви, поддержки, преодоления тяжелых жизненных признаний. Знаете, друзья, это дань уважения жене Алекса Коуэр Анан. В тексте он рассказывает о том, как она стала для него опорой в самый сложный период жизни. Вот ключевая строка: «Ты поцеловала меня, чтобы вернуть к жизни, мой спаситель». Кстати, он писал песню, чтобы выразить благодарность. Когда был на самом дне, Коуэр помогла ему выстоять. При этом эта композиция отличается от других песен, которые вдохновляли Коуэра, например, те, что звучат в нашем эфире. И, конечно, там есть радость, отношения. А здесь вот все-таки непростое прошлое. В 9 лет он потерял отца. Позже в семье обострились проблемы, мать страдала от зависимости. Ну, а в 18 выгнала его из дома. Несколько месяцев он был бездомным, ночевал в машинах друзей. Сам позже отмечал, что ему, в кавычках, повезло, он спал в машинах, а не на улице. Ну, и в этот период бездомности он познакомился со своей женой, встретились они и стали жить вместе. Так что она не только спасительница, но и та, что с ним по жизни. Ну что, друзья, вот на этой ноте прекрасно я скажу вам до свидания, но не оставляю вас без музыки, только лучшее в нашем эфире. Нурлан и Элила Урусова. «Сокол» или «Илячин», так называется песня на карачаево-балкарском языке. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра. Всем доброго. Пока.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Добрый день, друзья! 14.08 на столичных, и я, Иза Ахметханова, приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня долгожданная суббота, 15 августа. День, когда небо, уставшее от палящего солнца, решило дать нам передышку. Вчерашние облака рассеялись, но воздух все еще хранит ту особенную свежесть, которая бывает только после дождя. И знаете, в этом есть своя магия, когда небо не кричит о себе, а просто есть как хороший друг, который не нуждается в громких словах. Знаете, август в этом году как терпеливый рассказчик, он не торопится, он дает нам время почувствовать каждое мгновение. Мы с вами уже на середине месяца, и он продолжает нас удивлять. Да, друзья, сегодня 15 августа, как я и сказала, день, когда мир отмечает сразу несколько важных событий, но об этом немного поподробнее чуть позже. Сегодня же хочу сказать, пусть ваш сегодняшний день, выходной день, будет потрясающим. На этой неделе за окном все было. И зной, и прохлада, и дождь, и солнце. И мы с вами тоже были в этом в погоде, которая меняется, в музыке, которая остается. Я желаю вам уютной субботы, теплого вечера. Ну и чтобы каждая минута этого дня была наполнена смыслом, ну и лучшей музыкой прибоя. Поехали!

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
0: Ну и первая премьера дня, которую именно я хочу вам представить, это музыкальный портрет женщины, в которой соединились века. Ирада Асварова представляет песню «Лезгинская девушка». Знаете, это не просто национальность, это состояние, когда это когда в одном человеке уживаются и огонь, и лед, и гордость, и нежность. Ну, говорят, что один только взмах платка кавказской и дагестанской девушки мог остановить спор и вражду. Знаете, Ирада поет именно об этой силе, тихой, но несгибаемой. Включайте, и, возможно, вы узнаете в этой мелодии кого-то из тех, кто рядом с вами. Итак, наслаждаемся. Ирада Асварова, «Лезгинская девушка».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на текущий момент заторы фиксируются на следующих участках. У нас проспект Казбекова выделен красным в Семендере, довольно большое скопление машин. Также у въезда в город по проспекту Алигаджи Акушинского. В районе Северного автовокзала, также по проспекту Алигаджи Акушинского, имеются пробки. Далее, улица Камаева выделена красным, небольшой отрезок улицы Танкаева и по проспекту Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Ведутся дорожные работы также в левом ряду на пересечении с улицей Батырмурзаева по проспекту Имама Шамиля. Далее карта прогружается. По проспекту Имама Шамиля заторы также наблюдаются в районе Джума-мечети, в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. Сохраняются вплоть до улицы Хаджи Балача. Улица Магомеда Яракского выделена красным. Пробки и на проспекте Гамидова, и на РЧ Казака, Сергокалинская и Примакова улицы частично выделены красным. В районе ЦУМа на Каркмасова заторы и на Магомеда Гаджиева. Далее пробки на пересечении улицы Даниялова Дахадаева и Дахадаева проспект Расула Гамзатова. Наблюдаются заторы по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова и также перетекают в редукторный поселок по проспекту Петра Первого. Они сохраняются от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и от улицы Габитова вплоть до кольца. Они сохраняются. На кольце у нас заторы по Хаджи Балача и проспекту Насрудинова. Уважаемые водители, будьте терпеливы, соблюдайте дистанцию, пропускайте пешеходов обязательно и помните, даже в пробке есть пространство для хорошей музыки. Прибой с вами на каждом километре. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Какой сегодня день? Сегодня суббота, друзья, 16.09 на столичных, 15 августа. И снова я с вами, Иза Ахметханова. И мы входим во второй час совместного нашего эфира. Выходные, они как музыка. Бывают быстрые, бывают медленные, но главное, чтобы они были именно вашими. Сегодня за окном довольно пасмурно, небо затянуто облаками, ветер едва шевелит листья. Но это не повод сбавлять, наверное, обороты, потому что у нас есть что? Прибой. А у нас у прибоя есть все: и западные ритмы, и российские хиты, и дагестанские мотивы на любой вкус, на любой возраст, скажем так, для любого настроения. Здесь каждый найдет то, что отзывается в душе и в сердце. Здесь не бывает скучно, потому что музыка не знает границ. Прибой – ваш лучший друг, друзья, в эти выходные. Мы всегда рядом, чтобы поднять настроение, удивить новинкой или напомнить старую добрую песню. Даже когда погода не балует, у нас есть звук, который согревает, друзья. Я желаю вам, чтобы этот час прошел не просто как время, а как событие, чтобы каждая песня нашла отклик. Ну а каждая нота свое место. Поехали дальше.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район нового Параула.
7: Когда болит голова?

0: глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Слово «постой» — это слово, которое мы произносим, когда чувствуем, что мгновение ускользает, когда хочется зафиксировать его в воздухе, как звук, который вот-вот растает. Вилли Кабасов представляет песню «Постой». Еще одна премьера нашего эфира, друзья. Для тех, кто знает, иногда самое важное — не бежать вперед, а уметь остановиться. Билек поет об этом состоянии, о тишине, которая звучит громче слов, о том, что иногда, чтобы увидеть главное, нужно, конечно, остановиться. В этой песне нет надрыва, но есть глубина. Включайте погромче «Прибой». Премьера уже здесь.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Да, друзья, это рубрика «Пробки» на радио «Прибой». На данную минуту, по данным Яндекс.Карт, заторы сохраняются на следующих участках. У нас на проспекте Казбекова по-прежнему заторы в Семендере. Далее по проспекту Алигаджи Акушинского в районе въезда в город, ну и в районе Троллейбусного кольца и в районе... Северного автовокзала также сохраняются заторы. Далее на Каркмасово у нас пробки в районе ЦУМа, на Дзержинского, на Магомета Гаджиева. Также на Камаева и на Мирзабекова у нас скопление машин довольно серьезное. Что же у нас на проспекте Имама Шамиля? В районе пересечения с улицей Батырмурзаева ведутся дорожные работы. Задействован левый ряд. Также в районе Джума-мечети, на пересечении с улицей Магомеда Яракского, по проспекту Имама Шамиля пробки, ну и на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Балача. На проспекте Гамидова пробки, на РЧ Казака, Сергокалинская, улица Примакова выделены красным. Заторы, небольшой отрезок улицы, вернее проспекта Амитхан Султана, также выделен красным. Магомеда Яракского улица вся, практически обе полосы выделены красным, на всей протяженности заторы. Также у нас пробки на РЧ Казака. Далее у нас небольшой отрезок улицы Дахадаева выделен красным в промежутке от Даниялова до проспекта Расула Гамзатова. Далее пробки также в редукторном поселке по проспекту Петра Первого от моста до улицы Лаптиева и на кольце, на пересечении с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Балача. Ну, дорогие друзья, конечно, просим быть вас максимально внимательными, соблюдать дистанцию, ну и правила дорожного движения. И желаем вам счастливого пути!

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане.
1: Радио «Прибой».
2: Ну что, 16:04, друзья, в Дагестане, вы еще здесь, я тоже, и мы не просто здесь, мы на месте, где суббота перестает быть просто днем, где выходные начинают звучать громче, где чем город, громче, чем мысли, громче, чем все, что вас окружало до этого часа. Прибой — это как тот самый друг, с которым не надо говорить о погоде, с которым просто хорошо, не потому что он умеет угадывать настроение, а потому что он никогда не бывает скучным. Мы не про облака, мы не про солнце, мы про звук, про тот самый момент, когда вы включаете нас и забываете, зачем вообще куда-то спешить. Музыка Кавказа, ритмы, которые бьют в кровь, мелодии, которые хочется слушать с закрытыми глазами, и драйв, от которого хочется встать и двигаться, друзья. Мы здесь, чтобы напомнить, выходные не просто два дня, это ваша территория. И этой территории, мне кажется, предостаточно. Территории, где звучит прибой. Включайте громче, и пусть этот час станет вашим самым музыкальным. Поехали далее вместе.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
10: Для детей старше 12 лет.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прямой. Радио нашей музыки.
2: Друзья, и третья премьера дня, которую я готова вам представить, это музыка, в которой звучит сама земля. Лейла Алиева, народная артистка Республики Дагестан, представляет песню «Джингутай». Джингутай – маленькое село в Буйнакском районе, где время застыло, а история дышит. Легенды говорят, что его основали беженцы из разрушенного Тамерланом города Аркаса. Позже это место стало столицей Мехтулинского ханства, и сейчас в этой песне прошлое оживает. Лейла Алиева поет так, что слышен не просто голос, слышен шум горных рек, шепот чинар, ну и эхо времен. Это музыка, которая превращает камни в звук, а историю в дыхание. Итак, встречайте премьеру на волнах радиостанции «Прибой» Лейла Алиева, «Джингутай».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, 15 августа – день, который собрал под одним числом неожиданные факты, ну и, конечно, праздники. В России сегодня день археолога. По легенде, его придумали новгородские студенты, чтобы отметить день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Ну а еще 15 августа родилась Татьяна Пасек, переписавшая историю археологии в СССР. С праздником те, кто копается в прошлом, да. Ну, день памяти Виктора Цоя сегодня, 36 лет назад, ушел человек, чьи песни до сих пор звучат и находят отклик в сердцах, мне кажется, миллионов. Он не просто певец, он голос поколения, которое не умело молчать. Также Всемирный день бездомных животных сегодня отмечается в третью субботу августа. Напоминание о том, что вам наша ответственность не только за себя. Также день авиастроителя сегодня, профессиональный праздник конструкторов, инженеров и рабочих, которые делают небо ближе. Также 15 августа – день рождения Алло. Да, именно в этот день, в 1877 году, Томас Эдисон предложил использовать слово «hello» в телефонных разговорах. В России оно превратилось в «Алло». Удивительно, как одно слово изменило повседневность. Национальный день неудач в США, а также сегодня праздник, который появился как противовес культу успеха. Урок «Провал – это не финал, а начало». Используйте это, друзья. Католический праздник Успения Пресвятой Девы Марии, один из древнейших праздников в литургическом даже календаре. Ну и также день рождения Наполеона Бонапарта, друзья. Сегодня ему бы исполнилось 257 лет. Удивительный день, правда? Ну а мы продолжаем наш эфир на волнах радиостанции «Прибой». И у нас прям по курсу елка с композицией «Зодиак».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Дорогие друзья, на наших 16.56 и совсем скоро, через несколько минут, мы открываем двери для вас. Час желаний, время, когда ваш голос становится главным. Пишите к нам в мессенджеры Макс и WhatsApp по номеру 8-900-88-291-1007. Я жду ваше сообщение.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, мы открываем час желаний. Суббота, 15 августа, и этот вечер ваш. Время, когда ваш голос становится главным инструментом эфира. Заказывайте песни, поздравляйте, передавайте приветы. Я, Иза Ахметханова, с удовольствием все зачитаю и, конечно, включу ваши любимые композиции. Пишите к нам в мессенджеры Макс и WhatsApp по номеру 8-988-291-1007. Итак, к нам поступило очаровательное сообщение. Так, от коллектива швейного отдела мебельной фабрики «Агама» пожелание с днем рождения для Абдурагимовой Сайдат Амаровны. И просим поставить для нее любую песню Луизы Шахдиловой. Далее очень красивые сообщения в виде СМС, в виде стиха, вернее. Да, фирме «Агама» среди ярких гобелен ей равных в искусство шить не найти. Стежки ее шитья, как вязь облаков, что мастер искусно сплетает в пути. Как швея Саида творит красоту, она воплощает в диванах мечту. Храня благородство и лакский завет, пусть нить ее жизни струится легко, без капли усталости, боли и бед. Вот такое красивое сообщение от коллег родного цеха из Семендера с большим уважением. Ну что ж, мы... Коллектив швейного отдела «Агамы» из Семендера, ваш привет и поздравления мы передаем в эфир. Саида Тамаровна, ваши коллеги говорят о вас как о настоящем мастере, который в каждую нить вкладывает душу. Ну, пусть ваша жизнь будет такой же красивой, как лучшие узоры, которые вы создаете. Ну, а для вас зажигательная песня Луизы Шахдиловой, так что прозвучит обязательно. Мы также от всей души еще раз вас поздравляем с днем рождения. Ну и далее еще одно СМС, друзья, которое я не могу оставить без внимания. Иза, здравствуйте. Сегодня у моей мамы день рождения. Ей 55 лет. Мы с Махачкалы. Хотим поздравить ее с юбилеем. Поставьте что-то очень красивое в исполнении Мота. Например, ей нравится композиция «Одинок». Ну, семья Алиевых отправила данное сообщение. Ну, семья Алиевых, с днем рождения вашей мамы, во-первых, 55 лет, очень красивая, прекрасная дата, прекрасный возраст, когда мудрость встречается, мне кажется, с энергией. Пусть этот день запомнится ей теплыми словами, хорошей музыкой. Ну, а жизнь будет доброй, теплой и уютной. Счастья и здоровья. Обязательно композиция в исполнении Мота «Одинок» прозвучит, но пусть ваша мама никогда не будет одинока, она будет окружена любовью близких и родных. Еще раз счастья семье Алиевых. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: нашего коллектива СПК Янгиюртовский. У нашего коллеги, водителя-погрузчика Таймасханова Эдика из села Эндерей, завтра день рождения. Мы не работаем, но хотим поздравить его заранее и послушать новую песню «Маржанат» от Джиевой. Ну а также наши экскаваторщики хотят поздравить Эдика и подарить зажигательную песню. Спасибо заранее. Ну, ва алейкум ассалам, коллектив СПК Янгиюртовский, наши постоянные слушатели. Эдик из села Эндерей, с наступающим днем рождения. Желаем вам, конечно, здоровья, удачи. Ну и чтобы каждый ваш день был наполнен хорошими моментами, ну и добрыми людьми вокруг. А всем вашим коллегам, экскаваторщикам, водителям и всему дружному коллективу спасибо за такое теплое поздравление в эфире. Мы поставим все-таки один трек. У нас принимается только одна заявочка в виде музыкальной. В исполнении поставим «Маржанат» Аджиевой, композицию «Эндерейские парни». И мне кажется, для парня из Эндерея это будет как нельзя кстати. Ну пусть эта песня звучит как музыкальный подарок от всех вас. Ну что ж, далее еще несколько смс и за привет из Дербента. Хочу передать привет своим родителям, которые сейчас в гостях в Каспийске. Желаю им здоровья и хорошего настроения. Если можно, песню в исполнении Гамзата Мамашева «Роза моя». СМС от Магомеда. Ну, Магомед, ваш привет обязательно долетит до родителей. Желаем им крепкого здоровья, ну и хорошего настроения. Музыкальная заявочка принята. Далее еще одно смс вдогоночку. «Иза, я сегодня купил машину своей мечты. Наконец-то! Хочу заказать Руслана Гасанова «Дагестан» от Руслана из Буйнакска». Ну, Руслан, с покупкой. Пусть эта машина принесет вам только радость и хорошие дороги. Держите зажигательный трек в исполнении Руслана Гасанова «Дагестан». Ну и также держите крепче ручку, ну, баранку автомобиля, как говорится. Ну что ж, друзья, я же вновь напомню, что красивый спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Друзья, на наших 17:33 час желаний продолжается. Мы уже успели и поздравить с юбилеем, и отметить новоселье. А что еще у вас, друзья? Если есть желание, которое можно выразить через музыку, пишите. Пишите к нам на мессенджеры Макс и WhatsApp, номер прежний. В студии также я, Иза Ахметханова. Далее еще несколько смс, которые я с удовольствием зачитаю. Здравствуйте, Иза. Хотела бы послушать для себя любимый песню из репертуара Modern Talking. С уважением, Огни Золушка. Ну, Огни Золушка, с удовольствием. Modern Talking — это классика, которая никогда не стареет. Мы ставим ваш трек, пусть он звучит как теплое напоминание о тех временах, когда музыка была настоящей. Ну и далее еще одно смс, друзья. От всей души поздравляем сегодня нашего директора Кумыкского театра Даниала Тулпарова. Желаем заместителю директора уверенно справляться с любыми задачами и при этом всегда находить время для отдыха, семьи, друзей и собственных желаний. Пусть впереди будет немало достойных достижений, приятных перемен и решений, которыми можно по праву гордиться. Желаем жить с ощущением благополучия и надежности, чаще получать хорошие новости, но и встречать добрых людей. Каждый день находить что-то приятное для души. Просим зажигательную песню Альпият Алиевой от работников Кумыкского театра. Ну, Даниил Тулпаров, от всей души, от всей радиостанции «Прибой» также поздравляем вас с днем рождения. Коллектив Кумыкского театра поздравляет вас с теплотой и, конечно, уважением. Желаем мы вам, чтобы каждый день приносил радость, а на душе всегда, на самом деле, было легко и спокойно. Мы ставим зажигательную композицию в исполнении Альпият Алиевой под названием «Гель до сум», как музыкальное поздравление от ваших коллег и, конечно, друзей. Ну что ж, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Композиции прозвучат сразу после небольшой рекламной паузы.
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Дорогие друзья, час желаний почти завершен. Мы прочитали ваши слова, поставили песни, которые вы ждали. Спасибо, что вы с нами изо дня в день. Последние несколько минут для ваших сообщений. Итак, добрый вечер. Хочу передать привет своей бабушке, которая сейчас в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления и сил. От Амины из Хасавюрта. Ну, Амина, желаем вашей бабушке на самом деле скорейшего выздоровления. Пусть она чувствует вашу любовь и поддержку. Вы попросили композицию в исполнении Зарины Курбановой «Утро». Ну, от всей души данную композицию посвятим вашей бабушке. Ну, а я же, друзья, хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные. Жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, наш час желаний подошел к концу. Спасибо за каждое сообщение. Ну а теперь внимание. Ровно в 18.00 на волнах радиостанции «Прибой» стартует национальный хит-парад «Горячая десятка». 10 лучших песен дагестанской эстрады этой недели по версии вас, наших слушателей. Мы пройдем от 10 места к вершине. Оставайтесь с нами, будет жарко.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Добрый вечер, дорогие меломаны. Начинаем главный музыкальный час этой субботы. В эфире национальный хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших песен дагестанской эстрады этой недели, которые выбрали вы, наши слушатели. Мы поднимаемся от 10-й строчки к вершине. Каждая песня – голос, каждая строчка – судьба. Готовы? Тогда поехали. И открывает десятку дуэт, который звучит как манифест. Ринат Каримов и Гасан Макашарипов создали песню, где голоса сливаются в единый поток силы, ну и, конечно, достоинства. Наши даргинцы – это не просто о народе, это о каждом, кто гордится своими корнями. В этом треке уважение к истории, любовь к культуре, ну и, конечно, вера в то, что мы – народ, который не исчезнет. Пока звучит такая прекрасная музыка. Итак, встречаем Ринат Каримов, Гасан Макашарипов, наши даргинцы.
0: Десятое место.

0: Итак, у нас далее, друзья, 9-я строчка, и тут признание, от которого замирает сердце. Соледа поет о любви, которая стала воздухом. «Тобой живу» — это не метафора, это реальность для тех, кто растворяется в другом человеке. Ее голос звучит как обещание быть рядом даже тогда, когда слов нет. Трек искренний до дрожи, он проникает внутрь и остается там, как теплый след. Итак, встречаем «Соледа». «Тобой живу».
1: 9-е место.

0: Итак, друзья, восьмая позиция, и тут песня, которую можно назвать гимном всех, кто когда-либо любил без оглядки. Магомед Абасов описывает женщину, которая не требует слов, потому что ее присутствие – это уже диалог. Это не портрет, это состояние. Его голос звучит как исповедь, в которой каждый мужчина узнает свою, ту самую. Магомед Абасов – та самая.
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Друзья, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова, и мы добрались до седьмой позиции. Седьмая строчка, и тут песня, посвященная вновь женщине, в которой соединились, мне кажется, века. Ирада Асварова поет о лезгинской девушке, особенной, сильной, с внутренней статью, которую невозможно подделать. В этом треке гордость, нежность, та самая искра, которая отличается кавказскую девушку. Ирада Асварова, лезгинская девушка.
1: Седьмое место.

0: Итак, друзья, шестая позиция и песня, которая звучит как «Маяк в тумане». Абакар Курбан-Адамов поет о поиске не просто человека, а отражения собственной души. Этот трек вибрирует на частоте ожидания, когда еще не знаешь, кто она, но уже чувствуешь, она есть. И ты идешь за этим чувством сквозь города и годы. Слушаем и верим, что найти можно абсолютно все. Главное – искать. Абакар Курбан-Адамов, «Ищу тебя».
1: Шестое место.

0: Дилер Макла.
1: Друзья, мы прошли половину пути, впереди пятерка самых сильнейших треков и пятое место и песня, в которой звучит сама история. Народная артистка Республики Дагестан Лейла Алиева посвятила этот трек селу Джингутай, месту, где переплелись века и судьбы. Ее голос звучит как эхо гор, как шум веков, которые не прошли зря. Это дань предкам, которые жили, боролись и создавали культуру, которую мы сегодня, скажем так, поем. Лейла Алиева, Джингутай.
2: Пятое место.

0: Друзья, четвертая строчка, и тут гимн земле, где каждый камень дышит историей. Кристина, народная артистка Дагестана, не поет, она возвращает нас к корням. Дагестан – это не просто название, это код, который открывает дверь в детство, в горы, в запах чабреца и шум моря. Это трек о том, что родина – это не место на карте, а место в нашем с вами сердце. Кристина, Дагестан.
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: А вот и тройка самых популярных.
8: Дорогие друзья, напоминаю, это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой», то бишь по вашей версии. С вами Иза Ахмедханова, и мы добрались до тройки лидеров – бронза, серебро и, конечно, золото. Кто же сегодня на вершине? Давайте узнаем. Итак, «Бронза» у песни, которая заставляет нас замереть. Белек Абасов поет о том, что иногда самое важное не бежать вперед, а остановиться. Его голос как стоп-кадр, в котором каждый слушатель видит свое собственное отражение. «Постой» – это попытка зафиксировать мгновение, когда мысль еще не превратилась в слово, а тишина между двумя людьми звучит громче любой мелодии. Итак, встречаем. Белек Абасов, «Постой».
7: Третье место.

0: И вот он финал. Два трека, которые поставили выше всех вы, серебро и золото. Серебро у песни, которая родилась в темноте. Зубаржат Махачева поет о ночи, которая наступает внутри нас, когда стихают голоса. Когда остаешься наедине с собой и вдруг слышишь самое важное. Ее голос окутывает, как бархат, и ведет за собой, как нить Ариадны в лабиринте чувств. Да, это музыка, в которой можно раствориться, закрыть глаза и почувствовать, как мир становится чуть меньше, а ты чуть больше. Зубаржат Махачева, «Ночь».
1: Второе место.

0: Ну, друзья, и главный победитель этой недели – Руслан Тупиев с песней «Мечта бедняка». Это русско-чеченская композиция, в которой переплелись языки, культуры и, конечно, судьбы. Она звучит как исповедь человека, который не просит много, он просит веру, надежду и немного тепла. В этом треке нет пафоса, есть правда, которая бьет прямо в сердце. Руслан поет о том, что даже у того, у кого ничего нет, есть мечта. И эта мечта сильнее любых преград, друзья. Первое место абсолютно заслужено. Поздравляем победителя. Руслан Тупиев. «Мечта бедняка».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие друзья, 18:54 выдают стрелки часов. Наш сегодняшний совместный эфир подошел к концу. В нем было все. И свежие новинки, и рубрика «Дата», и дорожные сводки, и ваш любимый час желаний, который сегодня был особенно теплым и душевным. Ну и, конечно, национальный хит-парад. Тот самый, за который вы голосовали, и который мы сегодня вместе прожили от первой до последней ноты. Спасибо, что были в моей компании. С вами этот эфир стал по-настоящему живым, интересным и наполненным смыслом. Я благодарю вас за каждое сообщение, за каждую историю, за ваше внимание, ну и, конечно, доверие. На сегодня я прощаюсь. Желаю вам прекрасного вечера и ожидания потрясающего воскресенья. Завтра расскажете. Пусть оно будет таким, каким вы его захотите. Теплым, светлым, наполненным только хорошими моментами, ну и, конечно, драйвом и лучшей музыкой. С вами была я, Иза Ахметханова. Радио «Прибой». До скорой встречи на наших волнах. Всем пока-пока!

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Вон пти кандалогус шедаела, зун пап кандалогус шезвайтер.
2: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Махачкале.
1: В Дагестане 20 часов.

без тебя задыхаюсь, твержу твое имя. Вспоминаю о нас и о прожитых днях.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
5: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Мотлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Амурская поговорка.
3: Годик они в гуре, рахдайн шалю бахарчи.
4: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
0: Радио Прибой.

0: Реклама на радио. Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
3: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават любука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость.
4: На радио прибой.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарно-многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: 23 августа, 17:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Краснодар. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе в новый сезон.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 23 часа.
1: Привет, я Савичева Юлия. Желаю вам всего-всего, главное, удачи и здоровья. Слушайте радиостанцию «Привой».

0: Реклама на радио.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: На радиоприбой притчи народов мира.
6: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. — Я ученый и знаю, что длиннее всего знания. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются. Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. — Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего.
5: На радиоприбой притчи народов мира.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Okay.
1: Реклама.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: В руках дурака и палка стреляет.
2: Радио «Прибой».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радио Прибой.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Усталый поступил по жизни. Идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни. Две рюмки водки и хвальба.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Привой».

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
2: Радио «Прибой».
1: Твоя гармония.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.